0: Бас, халял, халял, бегу. Катечу. Я не могу, бля. Овар, сукер, я денег.
1: Ну, я мегекон.